0: Кол Израэль. Шаломайх унзере цугерер. Ун брухим обоим цунох, а программ мир зайнендо. Брухим обоим л оттохнит шелькан идиш. Бам микрофон из Велбл Чернин.
1: Летоват мазинейну, ше одло мы виним идиш, а ви тохан кацар ше летохнит бееврит. Амадора каво е идише культур мозаик, Псифас тарбута идиш, нифтаха пам барайоним Джейк Шнайдер. Мешорер идиш ве орех. Не сохеях альковец яцерочель мешорей идиш ахшевиим, бешем локшин ун лебн цвей, дегайно локшин ве хаим штаим, ше яцала ор ба Берлин зеломиквар. А сапер гам аль фестиваль земера идиш, ломир але инейнем, дегайно гава Кулану бияхат, шиит каем бакаров би Исраэль. Пинами йохедет мукдешет ле итунай ве орех Александр Цедербоим ле регель матаем ве эсер шана ле оладато. У них насло толдот сифрутено, ке ме ясет коль ме васер, а итона модерни гаришон бидиш. Ба пинатено аквоа авал бидиш зе нишма йотертов, а ми йодет ла довре еврит шемитанинин бидиш, не дабера пам альткият шофар. Аваль кодем коль хадашота шавуа бидиш. Наес фундарвох.